0: Само хитови, само хитови.
1: Де год да си,
0: твой град, твой звук, твой радио. 014.

0: Само хитови. 982.
1: Где год да си.
2: Твой град. Твой звук. Твой радио.
1: Твой радио.
2: Юна 14.

0: Само хитови. Само хитови.
1: Где год да си.
0: Твой град. Твой звук. Твой радио. 014.